0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре. Раз.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургская компания поставит оборудование для чебупелей. В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между компаниями «Оренклип» и «АБИ». Крупнейший производитель готовой продукции для завода «Мясная галерея», где выпускаются чебупели, чебупица, наггетсы. В этом году Оренбуржье поставит значительное количество новых термокамер. Стоимость проекта – около 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане завершается благоустройство сквера «Комсомольский». Работы выполнены на 98%. За 2 года территория полностью преобразилась. На территории появились современная спортивная площадка, детская игровая зона, памп-трек, зоны отдыха. Уложено новое покрытие, установлены системы электроснабжения и видеонаблюдения. Сквер был заложен более полувека назад оренбургскими нефтяниками. Постамент с макетом нефтяной вышки также отреставрирован. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Пусть этот день начнется с хорошего настроения и уверенности в своих силах. Совет звезд на сегодня. Не спешите с выводами и дайте событиям развиваться естественным образом. Итак, овны, избегайте поспешных решений. Сегодня особенно важно сохранять хладность.

0: хладнокровие. Тельцы. Настойчивость поможет добиться поставленных целей. Ваш труд обязательно принесет результат. Близнецы. День подарит новые идеи и вдохновение. Не бойтесь выйти за рамки привычного. Раки. Поддержка близких окажется особенно важной. Не стесняйтесь обращаться за советом. Львы. Ваши достижения могут получить заслуженное признание. Используйте этот момент с пользой. Девы. Внимательность к деталям поможет избежать ошибок. Сегодня мелочи имеют значение. Весы. Вдохновение может найти решение давней проблемы. День подходит для творчества. Скорпионы. Будьте готовы взглянуть на ситуацию под новым углом. Перемены могут оказаться полезными. Стрельцы. Проявите больше дипломатичности в общении. Это поможет избежать лишних споров. Козероги. Двигайтесь к цели постепенно и уверенно. Терпение станет вашим преимуществом. Водолеи. Неожиданная идея может стать началом большего успеха. Доверяйте своим мыслям. Рыбы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. На этом у меня все. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам продуктивного и гармоничного дня. До встречи завтра.
1: Планета FM. На языке звезд. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
7: Подробности в организации условий вместе при отделе розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120-920-120.
1: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
12: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
13: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14:30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155. Отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургская компания поставит оборудование для Чебупелей. В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между компаниями «Оренклип»,

0: группы АБИ, крупнейший производитель готовой продукции для завода «Мясная галерея», где выпускаются чебупели, чебупица, наггетсы. В этом году Оренбуржье поставят значительное количество новых термокамер. Стоимость проекта около 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане завершается благоустройство сквера «Комсомольский». Работы выполнены на 98%. За 2 года территория полностью преобразилась. На территории появились современная спортивная площадка, детская игровая зона, памп-трек, зоны отдыха. Уложено новое покрытие, установленные системы электроснабжения и видеонаблюдения. Сквер был заложен более полувека назад оренбургскими нефтяниками. Постамент с макетом нефтяной вышки также отреставрирован. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: DJ don't. Погода.
1: На календаре 10 июня. В Оренбурге синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнце обязательно порадует своим присутствием. Осадков практически не будет. Днем температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В Орске тоже без существенных осадков и до плюс 24. В Бузулуке солнечно и максимум 25 тепла.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
9: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
10: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
11: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
12: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
13: «Ташлинский».
14: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
16: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
17: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
18: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
19: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
20: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
21: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Пусть этот день начнется с хорошего настроения и уверенности в своих силах. Совет звезд на сегодня. Не спешите с выводами и дайте событиям развиваться естественным образом. Итак, овны, избегайте поспешных решений. Сегодня особенно важно сохранять хладнокровие. Тельцы, настойчивость поможет добиться поставленных целей. Ваш труд обязательно принесет результат. Близнецы. День подарит новые идеи и вдохновение. Не бойтесь выйти за рамки привычного. Раки. Поддержка близких окажется особенно важной. Не стесняйтесь обращаться за советом. Львы. Ваши достижения могут получить заслуженное признание. Используйте этот момент с пользой. Девы. Внимательность к деталям поможет избежать ошибок. Сегодня мелочи имеют значение. Весы. Вдохновение может найти решение давней проблемы. День подходит для творчества. Скорпионы. Будьте готовы взглянуть на ситуацию под новым углом. Перемены могут оказаться полезными. Стрельцы. Проявите больше дипломатичности в общении. Это поможет избежать лишних споров. Козероги. Двигайтесь к цели постепенно и уверенно. Терпение станет вашим преимуществом. Водолеи. Неожиданная идея может стать началом большего успеха. Доверяйте своим мыслям. Рыбы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. На этом у меня все. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам продуктивного и гармоничного дня. До встречи завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» ОСЗ «Оренбургстрой». Ракетная опасность объявлена на территории Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев призвал жителей региона сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями от правительства. Кроме нашего региона, ракетная опасность действует еще в 7 областях, также в Татарстане, Чувашии и Пермском крае. Ограничения на вылет и прилет воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска, Самары, Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. На пожаре в Ясном спасли 10 человек. На улице Юбилейной горела квартира в многоэтажном доме. Из задымленного подъезда пожарные с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 10 человек, из них четверо детей. Один человек травмирован. Огонь потушили на площади 15 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Из-за ремонта на насосной станции в Кувандыке часть города осталась без воды. Когда завершатся ремонтные работы, пока неизвестно. В администрации округа сообщили, что работы на водозаборе Кашкук проводятся в соответствии с планом. Кроме замены насосов, в рамках ремонта также обновят запорную арматуру. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки – с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома, идеальный жилой комплекс для активных деловых людей, ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Очкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 10 июня. В Оренбурге синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнце обязательно порадует своим присутствием. Осадков практически не будет. Днем температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В Орске тоже без существенных осадков и до плюс 24. В Бузулуке солнечно и максимум 25 тепла.
0: Планета FM 87.9

0: Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
10: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
11: Ташлинский.
12: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. На языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Пусть этот день начнется с хорошего настроения и уверенности в своих силах. Совет звезд на сегодня. Не спешите с выводами и дайте событиям развиваться естественным образом. Итак, овны, избегайте поспешных решений. Сегодня особенно важно сохранять хладнокровие. Тельцы, настойчивость поможет добиться поставленных целей. Ваш труд обязательно принесет результат. Близнецы. День подарит новые идеи и вдохновение. Не бойтесь выйти за рамки привычного. Раки. Поддержка близких окажется особенно важной. Не стесняйтесь обращаться за советом. Львы. Ваши достижения могут получить заслуженное признание. Используйте этот момент с пользой. Девы. Внимательность к деталям поможет избежать ошибок. Сегодня мелочи имеют

0: значение. Весы. Вдохновение может найти решение давней проблемы. День подходит для творчества. Скорпионы. Будьте готовы взглянуть на ситуацию под новым углом. Перемены могут оказаться полезными. Стрельцы. Проявите больше дипломатичности в общении. Это поможет избежать лишних споров. Козероги. Двигайтесь к цели постепенно и уверенно. Терпение станет вашим преимуществом. Водолеи. Неожиданная идея может стать началом большего успеха. Доверяйте своим мыслям. Рыбы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. На этом у меня все. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам продуктивного и гармоничного дня. До встречи завтра.
1: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
6: Подробности в организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
7: Выгода указана для «Джили» «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляет о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
12: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Отбой ракетной опасности объявлен на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Утром об опасности атаки сообщили власти 11 регионов страны. В Оренбурге она действовала около 2 часов. К другим темам. ОЭС Оренбуржье возглавила рейтинг экспертам среди индустриальных парков и особых экономических зон России. По итогам оценки ОЭС Оренбуржье улучшила показатели по 3 направлениям. Вклад в экономику страны, вклад в развитие региона и качество работы управляющей компании. Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что это результат слаженной работы правительства, управляющей компании и доверия инвесторов. Зона, расположенная в Оренбурге и Орске, включает 6 кластеров и 26 резидентов. Общая площадь 1010 гектаров, объем инвестиций 71 миллиард рублей. В Москве подвели итоги первого международного конкурса журналистских работ «Голоса эпохи». Обладателем гран-при в телевизионной номинации «Лучший телерепортаж» стала специальный корреспондент ОРТ Анна Овсянникова. Члены жюри особо отметили выпуск специального проекта «Рассекречено», посвященный преступлениям немецкого пособника в годы Великой Отечественной войны. Свои работы на конкурс представили журналисты из более чем 50 российских городов, стран ближнего зарубежья, также из США, Приднестровья, Беларуси и ЛНР. Организаторы подчеркивают, что «Голоса эпохи» признаны продвигать патриотическую тематику, беречь историческую память и культурную идентичность России. В Оренбурге пройдет региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0» с 10 по 16 июня на базе регионального молодежного центра «Авангард». Встретятся 24 отряда из 14 муниципальных образований. Соревновательная программа включит индивидуальные состязания по условно-военным специальностям и военно-тактическую игру. К этому часу все новости. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре 10 июня. В Оренбурге синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнце обязательно порадует своим присутствием. Осадков практически не будет. Днем температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В Орске тоже без существенных осадков и до плюс 24. В Бузулуке солнечно и максимум 25 тепла.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: И спустя много лет наша жизнь

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Планета FM. Реклама. Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбуржье в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для сельчан запросы. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбуржье уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
6: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
7: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
8: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
9: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
10: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Сорочинске уголовное дело о ДТП, в котором погибли 3 человека, направлено в суд. На скамье подсудимых окажется житель Самары. По версии следствия, в декабре прошлого года на автомобиле «Чонган» он выехал на встречную полосу на трассе М5 «Урал». Произошло касательное столкновение с «Тойотой», которую от удара отбросило на встречный микроавтобус «Хёндай». Погибли водители, 2 пассажира «Тойоты». Двое пассажиров микроавтобуса получили тяжелые травмы, сообщили в прокуратуре. ОС «Оренбужье» возглавила рейтинг эксперта среди индустриальных парков и особых экономических зон России. По итогам оценки ОС «Оренбужье» получила и улучшила свои показатели по 3 направлениям: вклад в экономику страны, вклад в развитие региона и качество работы управляющей компании. Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что это результат слаженной работы правительства, управляющей компании и доверия инвесторов. Зона, расположенная в Оренбурге и Орске, включает 6 кластеров и 26 резидентов. Общая площадь 1010 гектаров. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект, расширяющий возможности управления внедорожной техникой. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее года. Этнокультурный праздник «День народов Оренбужья» пройдет на площади имени Ленина в областном центре. Событие посвящено Дню России и Году единства народов. 12 июня праздник объединит культуры, представит народные традиции, ремесла и национальные костюмы. Будут работать 15 тематических площадок. Автомобилистов предупреждают, что с 8 до 17 часов в этот день ограничат движение транспорта на участках улиц Цвилинга, Профсоюзная и проспекта Парковой. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: На календаре 10 июня. В Оренбурге синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнце обязательно порадует своим присутствием. Осадков практически не будет. Днем температура воздуха составит около плюс 25 градусов. В Орске тоже без существенных осадков и до плюс 24. В Бузулуке солнечно и максимум 25 тепла.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
9: Всего! Носа! Носа! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Уникальная высокотехнологичная методика лечения нарушений сердечного ритма, радиочастотная абляция, теперь используется в областной больнице имени Войнова. Уже выполнено 23 подобных операции. Вмешательство является малотравматичным, а эффективность методики составляет от 75 до 98%.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». В центре Оренбурга автомобиль врезался в стену жилого дома. Авария произошла сегодня утром у дома номер 5 по улице Максима Горького. Женщина за рулем «Черри» при выезде со второстепенной дороги на главную не убедилась в безопасности и столкнулась с «Шевроле», который двигался по главной. От удара «Шевроле» въехал в стену жилого дома. Пострадала 51-летняя пассажирка авто. Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 10 пожаров. Все они техногенные. Травмированы 2 человека, спасены 10. Как сообщили в МЧС по региону, 9 июня поступило заявление о пожаре в поселке Аккермановка под Новотроицком. Травмы получил мужчина 1952 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Прихожане храма Рождества Иоанна Крестителя в Оренбурге подготовили гуманитарную помощь для бойцов СВО. Передали все самое необходимое для воинов. В состав гуманитарного груза вошли радиостанции, продукты и 80 блиндажных свечей. Посылки передали в Центр помощи семье и детям «Колыбель», который занимается формированием нового гуманитарного конвоя. В ближайшее время гуманитарная помощь отправится на фронт СВО. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.
0: Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: добро.
1: Планета FM. Реклама.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые,

0: 7-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбуржье в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для сельчан запросы. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбуржье уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
1: Подробности в организаторе условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
2: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Выгода указана для «Джили» «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферт.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Сирийский.
3: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
4: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: в Оренбурге. Час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Мост на Донгузской в Оренбурге закроют на 3 дня, 12 июня в 23 часа. Движение по автомобильному мосту через Урал будет полностью прекращено. Ограничения продлятся до 6 утра 15 июня. Это второе временное окно для монтажа несущих конструкций. На время прекращения движения будут скорректированы маршруты и графики движения общественного транспорта, сообщили в мэрии. ОС Оренбуржье возглавила рейтинг эксперта среди индустриальных парков и особых экономических зон России. По итогам оценки ОС Оренбуржье улучшило показатели по трем направлениям: вклад в экономику страны, вклад в развитие региона и качество работы управляющей компании. Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что это результат слаженной работы правительства, управляющей компании и доверия инвесторов. Зона, расположенная в Оренбурге и Орске, включает 6 кластеров и 26 резидентов. Общая площадь 1010 гектаров. Этнокультурный праздник «День народа» в Оренбуржьем пройдет на площади имени Ленина в областном центре. Событие посвящено Дню России и Году единства народов. 12 июня праздник объединит культуры, представит народные традиции, ремесла и национальные костюмы. Будут работать 15 тематических площадок. Автомобилистов предупреждают, что с 8 до 17 часов в этот день ограничат движение транспорта на участках улиц Цвилинга, Профсоюзная и проспекта Парковой. В России испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что примерно 30% от всех заболеваний и аллергии приходится на амброзию. Особенно такая аллергия распространена в южных регионах нашей страны. При этом в эксперименте прототип вакцины от аллергии на амброзию уже показал эффективность и безопасность. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
8: В шинном центре

0: У нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
1: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
2: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: На завод ЖБИ требуются оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
9: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.
10: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Уникальная высокотехнологичная методика лечения нарушений сердечного ритма, радиочастотная абляция, теперь используется в областной больнице имени Войнова. Уже выполнено 23 подобных операции. Вмешательство является малотравматичным, а эффективность методики составляет от 75 до 98%.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Света FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Смотри! Четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
11: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
12: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Мост на Донгузской в Оренбурге закроют на 3 дня 12 июня в 23 часа. Движение по автомобильному мосту через Урал будет полностью прекращено. Ограничения продлятся до 6 утра 15 июня. Это второе временное окно для монтажа несущих конструкций. На время прекращения движения будут скорректированы маршруты и графики движения общественного транспорта, сообщили в мэрии. ОС Оренбуржье возглавила рейтинг эксперта среди индустриальных парков и особых экономических зон России. По итогам оценки ОС Оренбуржье улучшило показатели по трем направлениям: вклад в экономику страны, вклад в развитие региона и качество работы управляющей компании. Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что это результат слаженной работы правительства, управляющей компании и доверия инвесторов. Зона, расположенная в Оренбурге и Орске, включает 6 кластеров и 26 резидентов. Общая площадь 1010 гектаров. Этнокультурный праздник «День народа» в Оренбурге пройдет на площади имени Ленина в областном центре. Событие посвящено Дню России и Году единства народов. 12 июня праздник объединит культуры, представит народные традиции, ремесла и национальные костюмы. Будут работать 15 тематических площадок. Автомобилистов предупреждают, что с 8 до 17 часов в этот день ограничат движение транспорта на участках улиц Цвилинга, Профсоюзная и проспекта Парковой. В России испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что примерно 30% от всех заболеваний и аллергии приходится на амброзию. Особенно такая аллергия распространена в южных регионах нашей страны. При этом в эксперименте прототип вакцины от аллергии на амброзию уже показал эффективность и безопасность. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: ответственности на железнодорожных переездах. А сегодня для вас дополнительный шанс на победу. В прямом эфире разыгрываем фирменный набор от Южноуральской железной дороги. Это стильная футболка, термостакан, ароматизатор для авто, памятка с правилами. И все это в модной сумке шоппере. Что вам нужно сделать? Дозвониться к нам по телефону в Оренбурге 560-155. Отвечаете на вопрос. Если делаете это правильно, то забираете подарок. Итак, готовы? Погнали, друзья. Звонить нужно прямо сейчас. 560-155. Телефон в студии. Показывают мне, есть телефонный звонок. Алло.
1: Да, алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас?
1: Зовут меня Саша Александр.
0: Ой, Александр, очень приятно. Саш, ну, рассказывайте, откуда звонить к нам, во-первых?
1: Ну, звоню я, вышел на улицу в перерыв.
0: Так, территориально где находитесь, в Оренбурге или где-то в области?
1: Да, город Оренбург.
0: Город Оренбург.
1: Края.
0: Прекрасно. Автомобиль водите, да?
1: Конечно.
0: Почему-то уверенность вот такая в голосе вашем, что стопроцентный водитель вы с большим стажем. Саш, значит, не возникнет у вас абсолютно, ну, никакой сложности. Ответите все правильно и уйдете от нас с победой и с аплодисментами. Да, вы тоже в себе уверены, расскажите.
1: Ну, я надеюсь. Не так часто приходится ездить через железнодорожные переезды, но что-то помню.
0: Понятно. Ну, давайте держать кулачки вместе за вас. И вы, и я. И я больше чем уверена, большинство слушателей планеты FM тоже сейчас на вашей стороне. Итак, представьте себе такую ситуацию. Вы едете на дачу с прицепом. Прицеп знаете, что такое, да?
1: Да-да-да, видел.
0: Видели. Представьте далее, в прицепе рассада. Вот он полностью гружен рассадой. Перед переездом шлагбаум закрывается. Вы понимаете, что если простоите еще хоть 5 минут, вся рассада завянет. И жена вам, Саша, спасибо за это не скажет. И все-таки, как быть? Вариант А. Быстро высадить рассаду на обочину у переезда, чтобы она подышала. Вариант Б. Крикнуть дежурному по переезду, чтобы вас пропустили вне очереди, как скорую ботаническую помощь. И вариант В. Смириться с тем, что рассада подождет, стоять и ждать открытия шлагбаума. Как считаете?
1: Ну, тут надо логически рассуждать, я думаю. Так. Просто вы сказали жена, но рассада у меня больше ассоциируется с тещей.
0: С тещей.
1: И если в машине теща, то мне наверняка пришлось бы ее сажать.
0: На обочине.
1: На обочине.
0: Еще
1: пусть даже
0: поливать.
1: Там в гравии.
0: Да.
1: Ну, я так думаю, что я, наверное, один буду в машине. Хотя странно, как это рассада без тещи. Вот, поэтому я выбираю третий вариант. Подожду спокойненько и спокойненько доеду.
0: Саш, это на самом деле победный гудок был сейчас в вашу
1: Ура!
0: Честь. Конечно же, вариант В, даже самая капризная петунья не имеет приоритета перед поездом. Правила едины для всех, стоим и ждем. Увядшая рассада печально, но поправим. Вот столкновение уже поправить нельзя, согласитесь?
1: Так точно.
0: Я вас поздравляю от всей души. Вы у нас сегодня
1: Спасибо
0: самый
1: большое.
0: Главный победитель в нашем эфире. И в честь этого еще можете передать приветы.
1: Ну, конечно же, хочу передать привет своей любимой теще Светлане Ван. Вам большой привет. Я
0: так.
1: вас обожаю, целую и люблю.
0: Все?
1: Вот, наверное, да.
0: Потрясающе, Саш. Вам спасибо за позитив, за участие в нашей игре. Не кладите трубку, расскажу, где и как заберете свой честно заработанный приз. На Южноуральской магистрали безопасность на железнодорожных переездах – приоритет. Мы активно работаем над предотвращением аварий. Уже провели 35 тысяч бесед с водителями, раздали больше 50 тысяч памяток, сотрудничая с местными властями, ГИБДД и дорожными службами. Мы делаем все, чтобы переезды стали надежнее для всех участников движения. Вместе создаем безопасное движение, говорят в ЮЖД, и почему-то я им верю. Друзья, на этом все. Ждите следующих розыгрышей. Всем удачи!
2: Внимание! Игровой экспресс на волне 87,9 FM прибыл на конечную станцию согласно расписанию.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбуржье в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для сельчан запросы. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбуржье уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Уф, жара.
4: Да ладно, «Автопрестиж». Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
5: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферка.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз мясных консервов из Казахстана. 6 июня на границе в районе пункта пропуска Орск задержали почти 2,5 тонны продукции без маркировки и необходимых документов. В ветеринарном сертификате отсутствовал адрес производителя, а название продукта не совпало с маркировкой. Грузоотправитель также не предоставил лабораторные протоколы. Из-за нарушений груз свернули отправителю, а перевозчик получил административный наказание. Завершается голосование за благоустройство территории в 2027 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За 2017 и 2025 годы в Оренбурге обновлено 423 объекта. В этом году участвуют 39 объектов из 13 муниципалитетов. Отдать свой голос можно до 12 июня включительно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и с помощью волонтеров во всех муниципалитетах-участниках. Проголосовать может каждый оренбуржец старше 14 лет. Объекты-победители благоустроят уже в 2027 году. В эти выходные на Косовой поляне Национального парка «Бузулукский бор» развернется третий межрегиональный фестиваль академической музыки «Симфонии Бузулукского бора». Программа двух фестивальных дней этого года включает в себя оперные и симфонические шедевры музыки 19-20 веков. Для зрителей выступят звезды мировой оперной сцены, главный коллектив – Оренбургский государственный симфонический оркестр. Концертная программа с известными вокалистами пройдет первый день. Во второй зрители услышат известные произведения русских и зарубежных композиторов. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте, смотрите на канале ОРТ в мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбуржье в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для сельчан запросы. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбуржье уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: 12 июня.

0: июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222 072. Возрастное ограничение 0+.
1: Ты в магазине? Купи ташлинский.
2: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: О, привет!
10: Привет!
9: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
10: О, супер!
9: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
10: Ура!
9: Звони 607-003.
11: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
12: Ну что там?
13: Усталость и сонливость.
12: Да-да, совсем сонливый.
13: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
12: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». За действия вандалов в Оренбурге пришлось платить их родителям. Инцидент произошел 1 июня. В парке Петра I пятеро оренбуржцев повредили стены и сантехнику общественного туалета. Заявление в правоохранительные органы подала мэрия. Нарушители были установлены и найдены в течение того же дня. Родители подростков восстановили повреждения своими силами. Обработка хвойных насаждений от вредителей в Оренбурге продлена до 5 июля. Сроки увеличены из-за погодных условий, отмечают в правительстве области. В Адамовском, Домбаровском, Новосергиевском, Первомайском, Солилецком, Сорочинском, Ташлинском и Шарлыкском лесничествах продлится введенное 25 мая ограничение на пребывание граждан, въезд транспорта и проведение отдельных видов работ. В Москве проходит 6-й международный туристический форум «Путешествуй». Концепция стенда нашего региона «Влюбляем в степь». Посетители ознакомятся с природой и культурой области, сажают солилецкие арбузы, пробуют кофе «Латте степь», участвуют в интерактивных мероприятиях и фотозонах. Оренбургская область планирует подписать соглашение с регионами России и туристическими сайтами, чтобы расширить присутствие своих туристических продуктов. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Бузулуке на 101.8 FM.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.
0: 87,9.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
4: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Стоит. Проектная документация на сайте наш.дум.ру.
5: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура! Едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
11: Подробности в организации условий вместе по розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
13: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920-120. 920-120.
15: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
16: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Уникальная высокотехнологичная методика лечения нарушений сердечного ритма, радиочастотная абляция, теперь используется в областной больнице имени Войнова. Уже выполнено 23 подобных операции. Вмешательство является малотравматичным, а эффективность методики составляет от 75 до 98%.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: О, привет!
2: Привет!
1: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
2: О, супер!
1: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
2: Ура!
1: Звони 607-003.
3: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
4: Уф, жара!
5: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем.
6: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферка.
7: BLG. Надежность в движении.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
11: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
12: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
2: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». За действия вандалов в Оренбурге пришлось платить их родителям. Инцидент произошел 1 июня. В парке Петра I 5 оренбуржцев повредили стены и сантехнику общественного туалета. Заявление в правоохранительные органы подала мэрия. Нарушители были установлены и найдены в течение того же дня. Родители подростков восстановили повреждения своими силами. Обработка хвойных насаждений от вредителей в Оренбурге продлена до 5 июля. Сроки увеличены из-за погодных условий, отмечают в правительстве области. В Адамовском, Домбаровском, Новосергиевском, Первомайском, Солилецком, Сорочинском, Ташлинском и Шарлыкском лесничествах продлится введенное 25 мая ограничение на пребывание граждан, въезд транспорта и проведение отдельных видов работ. В Москве проходит 6-й международный туристический форум «Путешествуй». Концепция стенда нашего региона «Влюбляем в степь». Посетители ознакомятся с природой и культурой области, сажают солилецкие арбузы, пробуют кофе «Латте степь», участвуют в интерактивных мероприятиях и фотозонах. Оренбургская область планирует подписать соглашение с регионами России и туристическими сайтами, чтобы расширить присутствие своих туристических продуктов. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

Стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 10 июня в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 23 до плюс 26 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В Орске местами небольшой дождь, вечером плюс 19, плюс 20. В Бузулуке теплее, 23-25 выше 0 и без осадков.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: Оренбуржье в цифрах.
1: 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбуржье в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для сельчан запросы. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбуржье уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив.
0: Планета FM 87.9 FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Государственная инспекция труда информирует. В соответствии с нормой Трудового кодекса Российской Федерации, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы. На установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю с сохранением размера заработной платы как за полную рабочую неделю. На установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Уникальная высокотехнологичная методика лечения нарушений сердечного ритма, радиочастотная абляция, теперь используется в областной больнице имени Войнова. Уже выполнено 23 подобных операции. Вмешательство является малотравматичным, а эффективность методики составляет от 75 до 98%.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Мы помним все.
1: И кто там? Я, NC. Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
2: На время не смотри,

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбуржье 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM в

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Я не твоя. Я не твоя.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

уже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп печаль.

Планета FM. Всегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.